0: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому без

и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время.

Радио Харьков Зет. В Москве 4 часа утра.

белую нараспашку нас встретят пацаны, покормят, чем богаты, пути ведь долго мы. Бойцам мы благодарны,

улучшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

метель, метель, белый беспокойный снег. Ты живешь за 3-9 земель, ты не вспоминаешь обо мне. Знаю, даже строчки не придет

не дает горькая моя вина. Ночью за окном звенит, поет

Только б мне тебя найти, найти, отыскать в любом краю. Только бы сказать тебе прости, руку взять любимую твою, рассказать, как ночи напролет, летом и зимой без сна. Здесь тебя со мною вместе ждет

Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо,

любовь. Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье то.

0: зря проливали деды кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди, своих не бросаем.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио «Харьков Z» на патриотической волне.
1: Смертельным рабочим мой счет оплачен. В экстренной почте патронов пачки. Фронтовых одиночек ночные панчи. По черному небу стекают гроздья зажигательных мин. Костровые шутки, на плече карабин расписной и шустрый. И за пазухой есть

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли.

мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

грустно, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир. И ни шагу назад, пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит от

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 6 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Украинские преступники, ответственные за теракт в Старобельске, получат неотвратимое наказание. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших. Пригласил не случайно генерального прокурора и представителя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идет работа по выявлению этих преступников. Все украинские преступники должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым, сказал президент. Он подчеркнул, что киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геничинске. Президент выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, которая столкнулась с этой трагедией. Владимир Путин подчеркнул, что все воспитанники колледжа, переведенные на дистант, должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, использовав для удара 16 беспилотников. В результате теракта погиб 21 воспитанник колледжа, 42 получили ранения. Специальная операция длилась 45 часов, 15 раз возникала угроза повторных атак. Киев пока не выполнил все технические требования для получения первого транша в размере 9,1 миллиарда евро из кредита Евросоюза на сумму в 90 миллиардов евро. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Пока еще остается выполнить несколько технических шагов с украинской стороны, после чего Еврокомиссия примет решение, выполнены ли требования ЕК, сообщил Уйвари. По его словам, после одобрения Европейской комиссии Киев сможет получить транш, выделенный на закупки беспилотников у Евросоюза или украинской промышленности на сумму 5,9 миллиарда евро. Еще 3,2 миллиарда пойдут на бюджетные нужды страны. Напомним, что ранее Еврокомиссия и Украина официально подписали меморандум о взаимопонимании в рамках получения Киевом кредита на 90 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Документ является обязательным условием для начала финансирования со стороны Евросоюза. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений затягивает вооруженный конфликт. Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Белгородской, Брянской, Курской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в селе Пушкарное в результате удара беспилотника ВСУ погиб мужчина. В селе Новая деревня Белгородского округа дрон сдетонировал на автобусной остановке. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, из-за атаки БПЛА погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии в Рыльском районе пострадал мирный житель. Следователи Следственного комитета России установят лица из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
1: За прадедов к победе. Радио «Харьков-Зет».

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране и обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. После полгода срочной службы у меня возникла мысль подписать контракт, защитить своих родных, близких, семью, маму, папу, девушку и всех своих родственников, чтобы не допустить противнику нанести по гражданским удар и чтобы моя семья могла спать по ночам спокойно. Когда летят цели, понятно дело, что какая-то тревога есть о том, чтобы не допустить пролета целей противника, чтобы их успешно сбить и никто при этом не пострадал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней!

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Райалександровка, Роскошная и Константиновка ДНР. Противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Ответственность за удары украинских боевиков по Запорожской АЭС несут западные хозяева Киева, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Захарова отметила, что киевский режим действует как обезьяна с гранатой, атакуя ядерные объекты. Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют. ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе, подчеркнула дипломат. Она добавила, что Россия продолжит делать все возможное для устойчивой работы станции. Напомним, что в минувшую субботу украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока номер 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. В настоящее время с места теракта в Старобельске следствием изъяты фрагменты 7 беспилотников. Об этом на оперативном совещании по оказанию помощи пострадавшим в этой трагедии сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он добавил, что помимо частей дронов были найдены осколки боеприпасов, поражающие элементы, а также части антенн Starlink. По данным Следственного комитета, запуск осуществлялся из Харьковской области бойцами 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра». Командовал операцией Андрей Клименко. Напомним, что в ходе совещания Владимир Путин потребовал дать объективную оценку произошедшему и доложить о ходе установления всех причастных к преступлению, подчеркнув, что каждого из них ждет заслуженное и неминуемое возмездие. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 1 июня до 7 утра 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края Республики Крым и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад Теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Криница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Телескопическая палка. Есть у сферы сам шарик с камерами прорезиненный. Далее устройство для обнаружения в колодцах, в закрытых местах и пульт, собственно, которым мы все уже видим. Довольно-таки удобно. На телескопическую палку прикручиваем и все видим, то, что находится в блиндажах, в домах, то, что нам кажется подозрительным. Осматриваем дома и дальше уже заходит сапер.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: В Москве 7 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Маломихайловка, Васильковка Днепропетровской области и Комсомольская Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 455 боевиков, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и гаубицы М-101 производства США. Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который ВСУ совершил в Старобельске. С таким заявлением выступил в ходе заседания Совета Безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя. Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт. Ни слова соболезнования, только обвинения в фейках и отсутствии информации, сказал Небензя. По его словам, государство Евросоюза сознательно смотрит сквозь пальцы на преступления киевского режима. Российский постпред в ходе заседания Совбеза показал фотографии нескольких убитых девушек при теракте ВСУ в Старобельске. Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет, совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, сказал Небензя, показывая соответствующие фото. Цинизм, с которым постпред Украины при ООН Андрей Мельник позволяет себе смеяться над человеческими жизнями, над жизнями детей, переходит все границы, добавил российский дипломат. Небензя также отметил, что реакция ООН подталкивает украинскую сторону к новым преступлениям. Депутаты Полтавского горсовета приняли решение о введении запрета на любые книги, музыку и спектакли на русском языке. Об этом сообщила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская. Она пояснила, что меры о запрете русскоязычного культурного продукта разработаны в связи с потребностью в защите украинского информационного пространства. Ограничения затронут транспорт, заведения общественного питания, культурные учреждения, торговые площадки и другие публичные пространства. В частности, речь идет о запрете публичного использования русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий и тому подобного, написала Ивановская на своей странице в соцсети. Напомним, что аналогичные моратории уже действуют в Днепропетровске, Киеве, Черкассах, в Тернопольской и других областях и городских общинах Украины. С 2019 года на Украине действует антироссийский закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Власти на местах ввели полный запрет на произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, написанные на русском языке.
0: Харьков-Зет. Нас слушают, нам доверяют.

0: Радио Харьков-Зет. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 18-м отряде «Барс» организована производственно-техническая площадка беспилотных систем. Здесь происходит сборка и настройка различных типов беспилотных летательных аппаратов.
2: Сейчас мы проверим работу собранной птицы. Прошу подключить питание к птице. Производим соединение. Управление есть. Проверяем питание, подачи напряжения на моторе. Есть. Птица готова. Рассоединить питание.
1: Здесь у нас ремонтно-восстановительный участок, где происходит ремонт летательных аппаратов. Не только наших, но и трофейных аппаратов противников для дальнейшего использования в наших целях. Здесь располагается производственный участок по печати на 3D-принтерах различных элементов для БПЛА, а также намотка оптоволокна различной дальности.
2: Здесь мы производим печать различных дополнительных устройств для летательных аппаратов по заданию руководства. Также у нас имеется принтер для печати с помощью смолы, который позволяет напечатать более качественные и прочные детали. И у нас организовано место по намотке оптоволокна. В дальнейшем планируется приобретение еще двух станков, чтобы увеличить количество намотки оптоволокна.
3: Здесь располагается профессиональный фрезерный станок с ЧПУ для 3D-обработки. На данном станке будут производиться рамы из пилотных летательных аппаратов различных типов.
4: Готовая продукция собирается для отправки подразделения в расчеты БПЛА.
0: Земля, воздух, где работаем? Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.
1: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: усыхает земля. 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все не важно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой — это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней!

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кутузовка, Белецкая, Грузская, Анновка, Святогоровка, Кучеровьяр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 боевиков, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в телефонном разговоре с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси отметил, что отсутствие должной реакции секретариата МАГАТЭ на удары ВСУ по территории Запорожской АЭС дает зеленый свет Киеву на удары по ядерным объектам, что чревато катастрофой не только для России и Украины. Лихачев назвал такое молчание неадекватным. По требованию министра иностранных дел была донесена до Гросси позиция о неадекватности реакции, об отсутствии полной реакции на все, что происходит сегодня на Запорожской АЭС «Энергодари», сказал Лихачев. Он потребовал от гендиректора МАГАТЭ публично дать внятную оценку преступлений Киева против Запорожской АЭС «Энергодары», а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности за АЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки. Ответ руководства Международного ядерного агентства состоит в том, что принципиально наши оценки поддерживаются, но мы потребовали все-таки более жесткой, однозначной реакции с указанием первопричин всех рисков, которые нарушают, я бы даже сказал, попирают все принципы, все столпы безопасности, столь ярко провозглашенные руководством Международного ядерного агентства. Молчание, отсутствие оценок, персонификации рисков – это фактически зеленый свет для дальнейшей эскалации. В этом была главная мысль нашего выступления. Я очень надеюсь, что партнеры из МАГАТЭ услышали эти слова. Будем надеяться, что последует более точная реакция с указанием и авторов, и причин всех этих ударов, подчеркнул Лихачев. Свыше 1,7 тысяч школ и детских садов отремонтировали в исторических регионах с 2022 года. Это одна из приоритетных задач для стройкомплекса. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. В общей сложности с 2022 года силами федеральных заказчиков и регионов шефа восстановлены, отремонтированы и построены 951 школа и 757 детских садов. Развитие инфраструктуры детства продолжается, привели слова Хуснуллина в пресс-службе Кабмина. Зампредседателя правительства подчеркнул, что создание комфортной и безопасной среды для воспитания детей – одна из приоритетных задач стройкомплекса России. Добавим, что более 80 субъектов участвуют в восстановлении Донбасса и Новороссии. Данные о выполняемых работах поступают в автоматизированную информационную систему, которая позволяет наиболее эффективно анализировать информацию и формировать нужные программы по реализации задач, поставленных правительством и министерством Российской Федерации.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодец. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужчинам необходимо сразу идти в медпункт при получении любой травмы или ранения, потому как вы находитесь вне стерильной зоны, в лесу, где грязь, насекомые, это все попадает в рану, это все там остается. Если вы заклеили пластырем и плюнули на подорожник, так не сработает. Оно в любом случае воспалится и загниет. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции и плачевных последствий, получили ушиб, получили порез, получили травму, получили ранение, пришли, обработались, все замечательно.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 8 часов утра. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Украинские преступники, ответственные за теракт в Старобельске, получат неотвратимое наказание. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о мерах поддержки пострадавших. Пригласил не случайно генерального прокурора и представителя Следственного комитета. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идет работа по выявлению этих преступников. Все украинские преступники должны получить заслуженное наказание, и оно будет неотвратимым, сказал президент. Он подчеркнул, что киевская верхушка решила придать новое качество конфликту, сознательно совершая преступления в Старобельске и Геничинске. Президент выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, которая столкнулась с этой трагедией. Владимир Путин подчеркнул, что все воспитанники колледжа, переведенные на дистант, должны завершить учебный год, а выпускники получить дипломы. Глава ЛНР Леонид Пасечник доложил, что ВСУ в ночь на 22 мая атаковали учебные корпусы и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, использовав для удара 16 беспилотников. В результате теракта погиб 21 воспитанник колледжа, 42 получили ранения. Специальная операция длилась 45 часов, 15 раз возникала угроза повторных атак. Киев пока не выполнил все технические требования для получения первого транша в размере 9,1 миллиарда евро из кредита Евросоюза на сумму в 90 миллиардов евро. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Пока еще остается выполнить несколько технических шагов с украинской стороны, после чего Еврокомиссия примет решение, выполнены ли требования ЕК, сообщил Уйвари. По его словам, после одобрения Европейской комиссии Киев сможет получить транш, выделенный на закупки беспилотников у Евросоюза или украинской промышленности на сумму 5,9 миллиарда евро. Еще 3,2 миллиарда пойдут на бюджетные нужды страны. Напомним, что ранее Еврокомиссия и Украина официально подписали меморандум о взаимопонимании в рамках получения Киевом кредита на 90 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Документ является обязательным условием для начала финансирования со стороны Евросоюза. В свою очередь, Москва неоднократно заявляла, что решение западных стран о поставке Украине дополнительных вооружений затягивает вооруженный конфликт. Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей Белгородской, Брянской, Курской областей. Информация об этом размещена в телеграм-канале ведомства. По данным оперативного штаба Белгородской области, в селе Пушкарное в результате удара беспилотника ВСУ погиб мужчина. В селе Новая деревня Белгородского округа дрон сдетонировал на автобусной остановке. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, из-за атаки БПЛА погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. В Курской области вследствие украинской вооруженной агрессии в Рыльском районе пострадал мирный житель. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответит за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Мскадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы сейчас здесь находимся на учебном месте. Это учебное место называется «Противодействие БПЛА». Здесь проводим тактические занятия по совершенствованию, приобретению навыков, перемещению на поле боя с учетом противодействия дрону. У нас есть ряд укрытий, ряд эмулирующих БПЛА аттракционов, которые пропускают через себя бойцов. Их задача – проходить в строю, наблюдая за небом, прикрывая друг друга, перемещаться в указанное направление. Да, нормативы какие существуют, но здесь самое главное, это чтобы он ушел от дрона, то есть именно уклонился от него, обеспечил прикрытие товарища, дал пройти группе. Как такового норматива здесь нет, по той простой причине, что мы не знаем, как работает дрон. Это от оператора и от обстоятельств. Самое главное, это что? Это не падать на землю, быть на ногах, целиться в противника, пытаться его уничтожить и прикрывать товарища. В случае необходимости уклониться кувырком, уходом в сторону. Просто здесь, вот на бревнах, мы тренируем именно умение уклоняться телом от препятствия, то есть это уметь владеть своим телом. Не каждый, приезжая сюда, когда-то занимался тем же самым замечательным занятием, как игра вышибалы, мы здесь это практикуем. И второй аттракцион – это именно сам кувырок, сам уход от дрона. Когда дрон у него впикирует уже, в последний момент ему надо либо влево, либо вправо, либо под него просто кувырнуться, уйти, пропустить его через себя. А дальше у нас здесь укрытие, ряд укрытий, где мы тренируем именно умение вести группой, то есть командиру вести группу бойцов таким образом, чтобы группа сохраняла свой боевой расчет и пряталась при этом в укрытии и правильно следила за вот этой вот боевой птицей. Самое главное, не бросать ее взглядом. То есть на нее надо всегда смотреть и контролировать. Не вставать в ступор, а работать. Пытаться ее сбить, уничтожить и идти к своей цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается на

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясный.

Хочешь в ответ, я твоя, твоя. Ты гордая тем, что одна и ничья, ничья.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! Вы слушаете новости. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай-Александровка, Роскошная и Константиновка ДНР. Противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Ответственность за удары украинских боевиков по Запорожской АЭС несут западные хозяева Киева, об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основная ответственность лежит за происходящее именно на западных хозяевах Украины, продолжающих накачивать Киев новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений, говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Захарова отметила, что киевский режим действует как обезьяна с гранатой, атакуя ядерные объекты. Эти безрассудные действия вновь наглядно демонстрируют. ВСУ готовы идти на самые отчаянные шаги, в том числе направленные на подрыв ядерной и физической ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе, подчеркнула дипломат. Она добавила, что Россия продолжит делать все возможное для устойчивой работы станции. Напомним, что в минувшую субботу украинский дрон впервые намеренно атаковал основное оборудование Запорожской АЭС. Он ударил по машинному залу энергоблока номер 6 и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. В настоящее время с места теракта в Старобельске следствием изъяты фрагменты 7 беспилотников. Об этом на оперативном совещании по оказанию помощи пострадавшим в этой трагедии сообщил президенту Российской Федерации Владимиру Путину председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он добавил, что помимо частей дронов были найдены осколки боеприпасов, поражающие элементы, а также части антенн Starlink. По данным Следственного комитета, запуск осуществлялся из Харьковской области бойцами 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра». Командовал операцией Андрей Клименко. Напомним, что в ходе совещания Владимир Путин потребовал дать объективную оценку произошедшему и доложить о ходе установления всех причастных к преступлению, подчеркнув, что каждого из них ждет заслуженное и неминуемое возмездие. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 140 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 1 июня до 7 утра 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края Республики Крым и над акваторией Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. 2 человека погибли, еще 4 пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находясь на дежурстве, мы находимся постоянно в боевой готовности, в ожидании цели. Как только наши коллеги засекают цель, нам дается команда на выезд, дается точка, куда нужно работать. Там достаточно мало времени, причем площадь покрытия снарядами большая, там сложно очень укрыться от реактивных снарядов. Для меня самая такая приоритетная цель – это пилоты беспилотных летательных аппаратов. Они нам больше всех доставляют неудобства. По ним для меня приоритетнее работать, потому что они самые первые, кто до нас могут достать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: за прадедов к победе. Радио Харьков Z. В Москве 9 часов утра. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск, ЛНР, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленности комплекса, объектом топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромом. Об этом сообщает Минобороны. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых объединение Абрис-ПТ, предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», авиационное общество «Завод Маяк», государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территориальные центры комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цеха машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям УПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Удар ВСУ по Старобельску в ЛНР стал точкой невозврата. Об этом в беседе с Russia Today заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему незнакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло. Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага, заявил Слуцкий. Он сообщил, что проведенное расследование подтвердило. Атака 16 беспилотников, запущенных из Харьков области, было тщательно спланированным военным преступлением. По его словам, военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ осознанно нацелились на общежитие, где находились дети. Обнаруженные на месте трагедии элементы антенн Starlink и детали БПЛА, произведенные в странах НАТО, ясно указывают на тех, кто несет ответственность за это массовое убийство, подчеркнул Слуцкий. Он также сообщил, что с 2014 года ВСУ атаковали более 2000 учебных заведений Российской Федерации. Он добавил, что удар по Старобельску является продолжением многолетнего системного террора против детей. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Брянской, Курской, Белгородской областей, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, вследствие удара ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ранены 4 человека. В Курской области в результате украинской вооруженной агрессии в Беловском и Льговском районах пострадали 3 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в городе Валуйки при детонации беспилотника мирный житель получил ранение. В поселке Красная Яруга Красноярского округа от удара БПЛА ранены 3 человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении следкома.
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Маленький, напечатанный на 3D-принтере, называем пенал, пряник, соответственно, потому что по виду они похожи. Довольно-таки простые в производстве, так сказать. Сюда взрывчатое вещество, пластид, гексоген, собственно, что помягче, детонатор и накольничек. Все это вставляется. Можно скидывать, вставляется ЧК и сюда, чтобы накольничек вот не упал. Далее раскидывается вручную, снимаются чеки, раскидывается вручную либо с БПЛА и идет при нажатии 0,5 кг, высвобождается накольник, бьет по детонатору и все, подрыв. Все это механическое воздействие здесь еще проще. Взрывчатое вещество, опять же, пластид, что помягче, можно разместить. Детонатор маленький, МД, туда накольничек, иголка там, еще что-то. Наступаешь, прожимается детонатор и подрывается взрывчатое вещество.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Мы ехали шагом, мы мчались.

Он медлит с ответом, мечтатель хохол. Братишка, гренаду я в книжке нашел. Красивое имя, высокая честь. Гренадская волость в Испании есть. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск, ЛНР, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленности комплекса, объектом топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромом. Об этом сообщает Минобороны. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых объединение Абрис-ПТ, предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», авиационное общество «Завод Маяк», государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территории реальных центров комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цеха машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям УПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Удар ВСУ по Старобельску в ЛНР стал точкой невозврата. Об этом в беседе с Russia Today заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему незнакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло. Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага, заявил Слуцкий. Он сообщил, что проведенное расследование подтвердило. Атака 16 беспилотников, запущенных из Харьковской области, было тщательно спланированным военным преступлением. По его словам, военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ осознанно нацелились на общежитие, где находились дети. Обнаруженные на месте трагедии элементы антенн Starlink и детали БПЛА, произведенные в странах НАТО, ясно указывают на тех, кто несет ответственность за это массовое убийство, подчеркнул Слуцкий. Он также сообщил, что с 2014 года ВСУ атаковали более 2000 учебных заведений Российской Федерации. Он добавил, что удар по Старобельску является продолжением многолетнего системного террора против детей. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Брянской, Курской, Белгородской областей, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, вследствие удара ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ранены 4 человека. В Курской области в результате украинской вооруженной агрессии в Беловском и Льговском районах пострадали 3 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в городе Валуйки при детонации беспилотника мирный житель получил ранение. В поселке Красная Яруга Красноярского округа от удара БПЛА ранены 3 человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Луганская республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки. Тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Последние цели, по которым мы работали, это беспилотные летательные аппараты разведывательного типа, типа «Шарка», ударного типа. И работы очень много, как бы приходится работать практически круглосуточно. Противник применяет все новые технологии, новые маршруты, новые тактики. Каждый раз приходится под них подстраиваться. Противник начинает использовать очень много беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом. То есть, поэтому очень сложно работать в таких условиях, как бы, но приходится подстраиваться, искать пути решений и очень оперативно это устранять их. Ну, машина очень хорошо их видит все равно, то есть она как бы ей без разницы, что это интеллект, вот, что это простая электричка летит. Вот, то есть она, для нее нет этих различий, то есть она видит цель, она также уничтожает, захватывает, и все, как бы работать можно очень спокойно по ней.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и 381 беспилотных. Пилотный летательный аппарат самолетного типа. Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если главарь киевского режима Зеленский прикажет своим формированиям уйти с территории российских регионов, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя заявление из Киева. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток, мы об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной, однако если Киев будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей. Наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России, добавил представитель Кремля. Напомним, что 29 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова к продолжению переговоров по Украине. Диалог по ситуации на Украине сохраняется, однако переговоры на данный момент поставлены на паузу. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя сообщение о том, что глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи – все до одного места, сказал политолог. Он отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без какой-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку. Соскин добавил, что на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов. «Мы видим, создан уже фронт против Зеленского. Это Чехия, Венгрия, Словакия, Польша», — подытожил Соскин. Напомним, что вчера в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в 4 регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Боевики из отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». В лесных массивах между селами Миропольское и Большой Прикол продолжают пропадать без вести штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Характерно, что значительная часть украинских националистов имеет боевой опыт. В Донбассе и ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах в Харьков области, пишет «Северный ветер». Также сообщается о том, что в Ахтырке Сумской области противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделения 12-21 отдельного батальона поддержки инженерные войска выделено несколько домов в малоэтажной застройке, уточняет «Северный ветер». Напомним, что в Сумской и Харьковской областях действует группировка войск «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию РЭП.
0: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодезь. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На СВО я по мобилизации с 22 года. Награду я получил в 24 году. Награда Георгиевский крест 4 степени. Мы участвовали в боевых действиях в районе населенного пункта Работино. Сдерживали натиск противника. Благодаря не только нам, там много подразделений было. Но тяжелым трудом было отбито Работино. Ребята сидели уже несколько дней без воды, без еды. Мы под плотным огнем противника, под птичками пробирались к ним, чтобы заменить, накормить, напоить. Также участвовали в эвакуации с линии соприкосновения раненых. 5 человек по темному уже на нас шли. Их наши расчеты БПЛА увидели, нас предупредили. Мы открыли огонь, артиллерия нам помогла еще. Собственно, группа была уничтожена, мы отбились. Все выжили без потерь, все хорошо было.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней!

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу

разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз я встречался в степи. Вот и теперь

и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 133 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если главарь киевского режима Зеленский прикажет своим формированиям уйти с территории российских регионов, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя заявление из Киева. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток, мы об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной, однако если Киев будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей. Наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России, добавил представитель Кремля. Напомним, что 29 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова к продолжению переговоров по Украине. Диалог по ситуации на Украине сохраняется, однако переговоры на данный момент поставлены на паузу. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя сообщение о том, что глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи – все до одного места, сказал политолог. Он отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без какой-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку. Соскин добавил, что на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов. «Мы видим, создан уже фронт против Зеленского. Это Чехия, Венгрия, Словакия, Польша», – подытожил Соскин. Напомним, что вчера в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в 4 регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Боевики из отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». В лесных массивах между селами Миропольское и Большой Прикол продолжают пропадать без вести штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Характерно, что значительная часть украинских националистов имеет боевой опыт. В Донбассе и ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах Харьков области, пишет «Северный ветер». Также сообщается о том, что в Ахтырке Сумской области противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделения 12-21 отдельного батальона поддержки инженерные войска выделено несколько домов в малоэтажной застройке, уточняет «Северный ветер». Напомним, что в Сумской и Харьковской областях действует группировка войск «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию РЭП.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответят за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу в результате вражеской атаки. Погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Мскадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся Херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если скажут командир идти дальше, то, конечно, мы пойдем дальше. Поначалу наш полк не работал на FPU, когда я приехал. Мы все работали на стрелах, на ПЗРК, на вербах. То есть ракеты пускали, но все сейчас стали переходить понемногу на FPV, потому что это более экономичный вариант для работы по беспилотникам. То есть ракета намного дороже стоит и экономичнее работать в FPV. И практичнее, и экономичнее.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-Z».
1: Здравствуйте, в эфире новости. В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск, ЛНР, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленности комплекса, объектом топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромом. Об этом сообщает Минобороны. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых объединение Абрис-ПТ, предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», авиационное общество «Завод Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территории реальных центров комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цеха машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по 3 предприятиям УПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и 2 объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Удар ВСУ по Старобельску в ЛНР стал точкой невозврата. Об этом в беседе с Russia Today заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему не знакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло. Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага, заявил Слуцкий. Он сообщил, что проведенное расследование подтвердило. Атака 16 беспилотников, запущенных из Харьковской области, было тщательно спланированным военным преступлением. По его словам, военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ осознанно нацелились на общежитие, где находились дети. Обнаруженные на месте трагедии элементы антенн Starlink и детали БПЛА, произведенные в странах НАТО, ясно указывают на тех, кто несет ответственность за это массовое убийство, подчеркнул Слуцкий. Он также сообщил, что с 2014 года ВСУ атаковали более 2000 учебных заведений Российской Федерации. Он добавил, что удар по Старобельску является продолжением многолетнего системного террора против детей. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Брянской, Курской, Белгородской областей, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, вследствие удара ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ранены 4 человека. В Курской области в результате украинской вооруженной агрессии в Беловском и Льговском районах пострадали 3 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в городе Валуйки при детонации беспилотника мирный житель получил ранение. В поселке Красная Яруга Красноярского округа от удара БПЛА ранены 3 человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Великое начинается с детства. Это не просто лозунг. Это начало большого сильного пути длиною в целую жизнь.
2: Мечта стать военным врачом родилась еще за школьной партой. А так как желание ребенка искреннее и сильное, я исполнил свою мечту, неуспешно помогая людям при выполнении боевых задач на линии боевого суда.
3: Когда-то я был мальчишкой, который бегал во дворе с игрушечным танком и мечтал о службе в армии. Сегодня я отвечаю за людей, за танки, на которых мы защищаем нашу страну.
1: В 17 лет поступил в военное училище, по окончанию которого попал на службу в Новосибирское ракетное соединение РВСН. Я не просто захотел продолжить династию, я захотел стать боевым офицером.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление – 751 мм ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней!

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск, ЛНР, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленности комплекса, объектом топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромом. Об этом сообщает Минобороны. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых объединение Абрис-ПТ, предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», авиационное общество «Завод Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территории реальных центров комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цеха машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям УПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Удар ВСУ по Старобельску в ЛНР стал точкой невозврата. Об этом в беседе с Russia Today заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему не знакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло. Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага, заявил Слуцкий. Он сообщил, что проведенное расследование подтвердило. Атака 16 беспилотников, запущенных из Харьковской области, было тщательно спланированным военным преступлением. По его словам, военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ осознанно нацелились на общежитие, где находились дети. Обнаруженные на месте трагедии элементы антенн Starlink и детали БПЛА, произведенные в странах НАТО, ясно указывают на тех, кто несет ответственность за это массовое убийство, подчеркнул Слуцкий. Он также сообщил, что с 2014 года ВСУ атаковали более 2000 учебных заведений Российской Федерации. Он добавил, что удар по Старобельску является продолжением многолетнего системного террора против детей. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Брянской, Курской, Белгородской областей, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, вследствие удара ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ранены 4 человека. В Курской области в результате украинской вооруженной агрессии в Беловском и Льговском районах пострадали 3 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в городе Валуйки при детонации беспилотника мирный житель получил ранение. В поселке Красная Яруга Красноярского округа от удара БПЛА ранены 3 человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении следкома.

0: Радио «Харьков Z». Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Первый шторм зашел с восточной стороны, заходили мы. Хитрости проявляли тем, что иногда просачивались через сквозь боевые порядки. По одному, по два заходили с тыла, прочищали себе дорогу. Вот такими моментами, не афишируя нигде, грубо говоря, ночью работали. Опять же, защищенные средства, противодронные, одеяло использовали, пончо. Таким образом мы заходили. Вокруг населенника все было ископано, очень глубокие траншеи, все в зеленках. Была железная дорога, с двух сторон лесополки густые. Это очень хороший укреп был, такой, в который приходилось неоднократно заходить и заходить, заходить.
2: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Я с ним ни разу в самоволку не ходил, к избушке той, что притаилась у оврага. Товарищ мой мне очень часто говорил: мол, ты салага, мол, ты салага.

0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z. В Москве полдень. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если главарь киевского режима Зеленский прикажет своим формированиям уйти с территории российских регионов, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя заявление из Киева. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток, мы об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной, однако если Киев будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей. Наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России, добавил представитель Кремля. Напомним, что 29 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова к продолжению переговоров по Украине. Диалог по ситуации на Украине сохраняется, однако переговоры на данный момент поставлены на паузу. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя сообщение о том, что глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи – все до одного места, сказал политолог. Он отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без какой-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку. Соскин добавил, что на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов. «Мы видим, создан уже фронт против Зеленского. Это Чехия, Венгрия, Словакия, Польша», – подытожил Соскин. Напомним, что вчера в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе, возмездие за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в 4 регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Боевики из отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». В лесных массивах между селами Миропольское и Большой Прикол продолжают пропадать без вести штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Характерно, что значительная часть украинских националистов имеет боевой опыт. В Донбассе и ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах в Харьков области, пишет «Северный ветер». Также сообщается о том, что в Ахтырке Сумской области противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделения 12-21 отдельного батальона поддержки инженерные войска выделено несколько домов в малоэтажной застройке, уточняет «Северный ветер». Напомним, что в Сумской и Харьковской областях действует группировка войск «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию РЭП.
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я водитель с многолетним стажем, на гражданке работал водителем. Вот, катался по всей стране, столкнулся в армии с КАМАЗом. Ну, машина, конечно, бесценная. В плане ремонта всегда вывезет. Тьфу-тьфу-тьфу, за 3 с лишним года никогда не подводила. Ну, я думаю, как и на гражданке, логистика, это, ну, ее никто не может отменить. Это жизнь. Также и у нас, у военных, все то же самое. Доставляем продукты, ну все, боеприпасы. Без нас никак. Каждый водитель, я знаю, у нас лично в подразделении работает на 100%.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Музыка для сердца и души.
1: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами. Февраль 22-го года.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солоха выдернул чеку, чтобы забрать с собой

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней!

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 133 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если главарь киевского режима Зеленский прикажет своим формированиям уйти с территории российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя заявление из Киева. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток, мы об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной, однако если Киев будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей. Наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России, добавил представитель Кремля. Напомним, что 29 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова к продолжению переговоров по Украине. Диалог по ситуации на Украине сохраняется, однако переговоры на данный момент поставлены на паузу. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя сообщение о том, что глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи – все до одного места, сказал политолог. Он отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без какой-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку. Соскин добавил, что на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов. «Мы видим, создан уже фронт против Зеленского. Это Чехия, Венгрия, Словакия, Польша», – подытожил Соскин. Напомним, что вчера в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские войны поразили предприятия военной промышленности в 4 регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Боевики из отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». В лесных массивах между селами Миропольская и Большой Прикол продолжают пропадать без вести штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Характерно, что значительная часть украинских националистов имеет боевой опыт. В Донбассе и ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах Харьков области, пишет «Северный ветер». Также сообщается о том, что в Ахтырке Сумской области противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделения 1221 отдельного батальона поддержки инженерные войска выделено несколько домов в малоэтажной застройке, уточняет «Северный ветер». Напомним, что в Сумской и Харьковской областях действует группировка войск «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию РЭП.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодезь. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: За отвагу Жукова, ну и СВО за выполнение боевых задач. В эвакуации много участвовал, да, вывозил и раненых, вот, и так завозили, ротировали, плюс завозили и продовольствие, и БК, ну а МТЛБ, эвакуации техники было.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Москве час дня. Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответит за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Мскадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся Херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Все равно не смогут они сделать что-то колоссальное против нас. Я думаю, со временем, как бы оно ни происходило, все равно будет победа за нами. Мы участвовали в наступлении, взятии одного населенного пункта. Ну, не буду говорить какого населенного пункта. И надо было поддержать ребят огнем, пока они пытались подползти к населенному пункту. Мы разбирали блиндажи, уезжали, отрабатывали, тем самым давали возможность ребятам более безопасно это сделать и отвлечь внимание на себя. Там не только, конечно, мы участвовали, также и артиллерия участвовала. Произошло так, к счастью, что без единой потери взяли населенный пункт, хотя он хорошо оборонялся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление – 751 мм ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Радио Харьков Z.
1: Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не стало.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Ну, даже из недавнего у нас один из боевых товарищей. Ему повезло чудом. На крайнем, получается, боевом задании наступил на край противопехотной мины. Разорвало напашник, штаны, но сам чудом остался жив. Как бы, ну, он показал фотографии, на самом деле. Показал эти даже штаны. Так получилось, говорит, я, говорит, не знаю как. Ну, повезло.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет.
1: Здравствуй, солнечный город. Вот и встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь. Ты та и не та уже, погляжу, не пойму, почему ты замуж? Почему этот город построен нами в диком краю?

Почему ты замужем? Почему? Ты здесь прочно осела. Квартира, уют. Я ж подался на север. Там нордосты поют. Там олень бродит замши. Звезды в рыжем дыму. Почему ты замужем?

0: да и климат не тот. Завтра в 0:29 улетит самолет. Я на всякий пожарный 2 билета возьму. Почему ты замуж? Почему?
1: В Москве 2 часа дня. Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: После каждой задачи делаешь работу над ошибками, есть над чем всегда работать. Нету предела совершенства в нашем деле. Работа в городском бое, передвижение на поле боя со сменой укрытий, занимание укрытий, создавая огневое воздействие постоянно на противника или же подавляя противника, пока товарищ твой передвигается. Где-то с неудобного положения необходимо стрелять, с неудобной руки, например, проблема праворуких. Все пытаются под правую руку занять позицию, это неправильно. Надо работать с двух рук, как с левого плеча, так и с правого плеча. Как делать перезарядку с левой руки, так и с правой руки. Пробросы гранаты в том числе. Как с левой кидаешь, так и с правой кидаешь.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней!

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Были подбиты буром с очень маленького расстояния, покинули технику, получили контузии, ранения незначительные, больше всего досталось механику. Когда вылезли из техники, отошли буквально 5-10 метров, более-менее начали в себя приходить, поняли, что механик, к сожалению, не смог вывести. Вернулись, начали доставать, эвакуировали его, получили сильные ожоги, осколочные ранения, несмотря на свои там повреждения, отправили его в первую очередь. Но, к сожалению, погиб. И вот за то, что не оставили, не побоялись лезть обратно, вытаскивать там горящий танк. Ну, за это вручение. В любом случае, каждый своего товарища, по его не бросил в ситуации. Но командование так и считало, что надо наградить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий.

Москве 3 часа дня. Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый Колодезь. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады тероборона в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Это был хорошо укрепленный район. Противник подготовился, начиная от опорных пунктов, заканчивая подходами к населеннику. Также это были пулеметные точки. Это были также, как я говорил, минные заграждения. И основную опасность, конечно, представляли БПЛА противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Гром в небе громыхнет, мол.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответят за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Мскадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране и обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. После полгода срочной службы у меня возникла мысль подписать контракт, защитить своих родных, близких, семью, там, маму, папу, девушку и всех своих родственников, чтобы не допустить противнику нанести по гражданским удары, и чтобы моя семья могла спать по ночам спокойно. Когда летят цели, понятное дело, что какая-то тревога есть о том, чтобы не допустить пролета целей противника, чтобы их успешно сбить и никто при этом не пострадал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве 4 часа вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки «Войск Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкая, Новоселовка, Криновка и Романки. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 330 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Ситуация на передовой свидетельствует о приближении России к успешному завершению специальной военной операции. Об этом заявил Ньюс.ру первый заместитель

0: Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России. Но ни Украине, ни США на самом деле это все не нужно. Штаты продолжают снабжать киевский режим оружием, обучать его солдат. Наверное, так не поступали бы те, кто в реальности хочет мира. Зеленский вертится как уш на сковороде, придумывая все новые причины тому, что не собирается ни с кем ни о чем договариваться. Судьба противостояния в наших руках. Конфликт немедленно закончится, если мы заставим Киев капитулировать. Никакого другого решения здесь быть не может, уверен Журавлев. Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению. Он также пояснил, что вооруженные силы России наступают по всем направлениям. Западным странам необходимо безотлагательно приложить всевозможные усилия для урегулирования текущего конфликта на Украине. Об этом заявил в социальных сетях подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он подчеркнул, что следует как можно скорее добиться урегулирования российско-украинского конфликта непосредственно путем переговоров. Эксперт полагает, что недавние удары и заявления России в целом указывают на то, что происходит в данный момент нечто иное, и потому конфликт может вскоре заметно обостриться, а возможно и даже выйти за пределы Украины. Дэвис отметил, что киевскому режиму нужно отказываться от ожиданий победы над Россией, поскольку ситуация никогда не сложится таким образом, чтобы Москва проиграла. На Украине курсантов летнего вуза отправляют в зону боевых действий из-за дефицита солдат на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. На фоне колоссальных потерь ВСУ в Краснопольском районе украинское командование пытается удержать районный центр в первую очередь за счет живой силы сводной стрелковой бригады ВВС, отметил собеседник агентства. По его словам, участие военнослужащих рот охраны и обеспечения военной авиации Украины стало обыденной практикой с 2024 года. Однако теперь боевые группы стали формироваться за счет курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. И судя по некрологам, подразделения курсантов уже понесли первые потери, отметил источник в российских силовых структурах.
1: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.
2: Слезы душат меня. Из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

Мерный гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов, об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Телескопическая палка. Есть у сферы сам шарик с камерами прорезиненный. Далее устройство для обнаружения в колодцах, в закрытых местах и пульт, собственно, которым мы все уже видим. Довольно-таки удобно. На телескопическую палку прикручиваем и все видим, то, что находится в блиндажах, в домах, то, что нам кажется подозрительным. Осматриваем дома и дальше уже заходит сапер.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: решай!
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкая, Новоселовка, Криновка и Романки. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 330 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Ситуация на передовой свидетельствует о приближении России к успешному завершению специальной военной операции. Об этом заявил Ньюс.ру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России. Но ни Украине, ни США на самом деле это все не нужно. Штаты продолжают снабжать киевский режим оружием, обучать его солдат. Наверное, так не поступали бы те, кто в реальности хочет мира. Зеленский вертится как уш на сковороде, придумывая все новые причины тому, что не собирается ни с кем ни о чем договариваться. Судьба противостояния в наших руках. Конфликт немедленно закончится, если мы заставим Киев капитулировать. Никакого другого решения здесь быть не может, уверен Журавлев. Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению. Он также пояснил, что вооруженные силы России наступают по всем направлениям. Западным странам необходимо безотлагательно приложить всевозможные усилия для урегулирования текущего конфликта на Украине. Об этом заявил в социальных сетях подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он подчеркнул, что следует как можно скорее добиться урегулирования российско-украинского конфликта непосредственно путем переговоров. Эксперт полагает, что недавние удары и заявления России в целом указывают на то, что происходит в данный момент нечто иное, и потому конфликт может вскоре заметно обостриться, а возможно и даже выйти за пределы Украины. Дэвис отметил, что киевскому режиму нужно отказываться от ожиданий победы над Россией, поскольку ситуация никогда не сложится таким образом, чтобы Москва проиграла. На Украине курсантов летнего вуза отправляют в зону боевых действий из-за дефицита солдат на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. На фоне колоссальных потерь ВСУ в Краснопольском районе украинское командование пытается удержать районный центр в первую очередь за счет живой силы сводной стрелковой бригады ВВС, отметил собеседник агентства. По его словам, участие военнослужащих рот охраны и обеспечения военной авиации Украины стало обыденной практикой с 2024 года. Однако теперь боевые группы стали формироваться за счет курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. И судя по некрологам, подразделения курсантов уже понесли первые потери, отметил источник в российских силовых структурах.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад терробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 18-м отряде «Барс» организована производственно-техническая площадка беспилотных систем. Здесь происходит сборка и настройка различных типов беспилотных летательных аппаратов.
2: Сейчас мы проверим работу собранной птицы. Прошу подключить питание к птице. Производим соединение. Управление есть. Проверяем питание, подачи напряжения на моторе. Есть. Птица готова. Рассоединить питание.
1: Здесь у нас ремонтно-восстановительный участок, где происходит ремонт летательных аппаратов. Не только наших, но и трофейных аппаратов противников для дальнейшего использования в наших целях. Здесь располагается производственный участок по печати на 3D-принтерах различных элементов для БПЛА, а также намот оптоволокна различной дальности.
2: Здесь мы производим печать различных дополнительных устройств для летательных аппаратов по заданию руководства. Также у нас имеется принтер для печати с помощью смолы, который позволяет напечатать более качественные и прочные детали. И у нас организовано место по намотке оптоволокна. В дальнейшем планируется приобретение еще двух станков, чтобы увеличить количество намотки оптоволокна.
3: Здесь располагается профессиональный фрезерный станок с ЧПУ для 3D-обработки. На данном станке будут производиться рамы беспилотных летательных аппаратов различных типов.
1: Готовая продукция собирается для отправки в подразделение в расчеты БПЛА.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: В Москве 5 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня ранним утром боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу Москва-Симферополь. В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли 7 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым, написал Пушилин. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильных бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад Национальной гвардии, штурмового полка в районах Ивановки, Гулева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место украинской атаки на студенческое общежитие в Старобельске. Об этом лиц сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Делегатам Международного комитета Красного Креста была представлена возможность детально осмотреть место трагедии. Они были допущены в комнаты погибших и раненых студентов в разрушенном общежитии. Классы и учебные помещения учебного корпуса Старобельского филиала Луганского педагогического университета, помещения Старобельского колледжа проинформировал Мирошник. Он отметил, что западные партнеры Киева хотят как можно быстрее забыть факт удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. «Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история с ударом ВСУ по колледжу, как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше. Вот это мы не дадим забыть. Мы не дадим забыть погибших детей и совершенные чудовищные преступления», — сказал Мирошник. Напомним, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус педуниверситета. На момент атаки там находилось 86 человек, включая детей от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек. Власти ЛНР установили имена всех погибших, еще 65 человек.
0: Харьков-Зет. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужчинам необходимо сразу идти в медпункт при получении любой травмы или ранения, потому как вы находитесь вне стерильной зоны, в лесу, где грязь, насекомые. Это все попадает в рану, это все там остается. Если вы заклеили пластырем и плюнули на подорожник, так не сработает. Оно в любом случае воспалится и загниет. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции и плачевных последствий, получили ушиб, получили порез, получили травму, получили ранение, пришли, обработались, все замечательно.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней!

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня ранним утром боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу «Москва-Симферополь». В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли 7 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Пушилин. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильных бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад Национальной гвардии, штурмового полка в районах Ивановки, Гулева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерово-Яра. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место украинской атаки на студенческое общежитие в Старобельске. Об этом лиц сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Делегатам Международного комитета Красного Креста была представлена возможность детально осмотреть место трагедии. Они были допущены в комнаты погибших и раненых студентов в разрушенном общежитии. Классы и учебные помещения учебного корпуса Старобельского филиала Луганского педагогического университета, помещения Старобельского колледжа проинформировал Мирошник. Он отметил, что западные партнеры Киева хотят как можно быстрее забыть факт удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. «Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история с ударом ВСУ по колледжу, как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше. Вот это мы не дадим забыть. Мы не дадим забыть погибших детей и совершенные чудовищные преступления», — сказал Мирошник. Напомним, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус педагогического университета. На момент атаки там находилось 86 человек, включая детей от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек. Власти ЛНР установили имена всех погибших, еще 65 человек.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодезь. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: напишу я письмецо, напишу я письмецо.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Мы сейчас здесь находимся на учебном месте. Это учебное место называется «Противодействие БПЛА». Здесь проводим тактические занятия по совершенствованию, приобретению навыков, перемещению на поле боя с учетом противодействия дрону. У нас есть ряд укрытий, ряд эмулирующих БПЛА аттракционов, которые пропускают через себя бойцов. Их задача – проходить в строю, наблюдая за небом, прикрывая друг друга, перемещаться в указанное направление. Да, нормативы какие существуют, но здесь самое главное – это чтобы он ушел от дрона, то есть именно уклонился от него, обеспечил прикрытие товарища, дал пройти группе. Как такового норматива здесь нет, по той простой причине, что мы не знаем, как работает дрон. Это зависит от оператора и от обстоятельств. Самое главное – это что? Это не падать на землю, быть на ногах, целиться в противника, пытаться его уничтожить и прикрывать товарища. В случае необходимости уклониться кувырком, уходом в сторону. Просто здесь, вот на бревнах, мы тренируем именно умение уклоняться телом от препятствия, то есть это уметь владеть своим телом. Не каждый, приезжая сюда, когда-то занимался тем же самым замечательным занятием, как игра вышибалы, мы здесь это практикуем. И второй аттракцион – это именно сам кувырок, сам уход от дрона. Когда дрон у него впикирует уже, в последний момент ему надо либо влево, либо вправо, либо под него просто кувырнуться, уйти, пропустить его через себя. А дальше у нас здесь укрытие, ряд укрытий, где мы тренируем именно умение вести группой, то есть командиру вести группу бойцов таким образом, чтобы группа сохраняла свой боевой расчет и пряталась при этом в укрытии и правильно следила за вот этой вот боевой птицей. Самое главное, не бросать ее взглядом. То есть на нее надо всегда смотреть и контролировать. Не вставать в ступор, а работать. Пытаться ее сбить, уничтожить и идти к своей цели.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: за прадедов к победе. Радио Харьков Z. В Москве 6 часов вечера. Новости на радио Харьков-З.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня ранним утром боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу Москва-Симферополь. В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли 7 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым, написал Пушилин. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад Национальной гвардии, штурмового полка в районах Ивановки, Гулева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место украинской атаки на студенческое общежитие в Старобельске. Об этом лиц сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Делегатам Международного комитета Красного Креста была представлена возможность детально осмотреть место трагедии. Они были допущены в комнаты погибших и раненых студентов в разрушенном общежитии. Классы и учебные помещения учебного корпуса Старобельского филиала Луганского педагогического университета, помещения Старобельского колледжа проинформировал Мирошник. Он отметил, что западные партнеры Киева хотят как можно быстрее забыть факт удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. «Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история с ударом ВСУ по колледжу, как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше. Вот это мы не дадим забыть. Мы не дадим забыть погибших детей и совершенные чудовищные преступления», — сказал Мирошник. Напомним, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус педагогического университета. На момент атаки там находилось 86 человек, включая детей от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек. Власти ЛНР установили имена всех погибших, еще 65 человек.
0: Харьков Z. Малиновое сердце России.

Молиться буду я усердно, и днем, и ночью, всем святым. Я в это верю беззаветно, Господь вернет тебя живым.

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Харьков. Зе.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответят за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Скадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся Херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находясь на дежурстве, мы находимся постоянно в боевой готовности, в ожидании цели. Как только наши коллеги засекают цель, нам дается команда на выезд, дается точка, куда нужно работать. Там достаточно мало времени, чтобы... причем площадь покрытия снарядами большая, там сложно очень укрыться от реактивных снарядов. Для меня самая такая приоритетная цель – это пилоты беспилотных летательных аппаратов. Они нам больше всех доставляют неудобства. По ним для меня приоритетнее работать, потому что они самые первые, кто до нас могут достать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: я вернусь, пройду сквозь ад до Берлина и назад, до Берлина и назад, до Берлина и назад.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области. С вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 3 июня расскажу далее. По информации центров ОБУС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 14. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность. Температура днем плюс 23 градуса, ночью плюс 14. В Краснограде, Волках и Богодухове 3 июня столбик термометра днем будет показывать 20 градусов выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность. Ночью температура опустится до плюс 12. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 14. В Харькове 3 июня переменная облачность. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 23 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 16. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней!

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня ранним утром боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу Москва-Симферополь. В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли 7 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым, написал Пушилин. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад Национальной гвардии, штурмового полка в районах Ивановки, Гулева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерово-Яра. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место украинской атаки на студенческое общежитие в Старобельске. Об этом лиц сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Делегатам Международного комитета Красного Креста была представлена возможность детально осмотреть место трагедии. Они были допущены в комнаты погибших и раненых студентов в разрушенном общежитии. Классы и учебные помещения учебного корпуса Старобельского филиала Луганского педагогического университета, помещения Старобельского колледжа, проинформировал Мирошник. Он отметил, что западные партнеры Киева хотят как можно быстрее забыть факт удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. «Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история с ударом ВСУ по колледжу, как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше. Вот это мы не дадим забыть. Мы не дадим забыть погибших детей и совершенные чудовищные преступления», — сказал Мирошник. Напомним, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус педагогического университета. На момент атаки там находилось 86 человек, включая детей от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек. Власти ЛНР установили имена всех погибших. Еще 65 человек.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов, об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание и прилегающая к нему территория модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами. We'll be right back.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Маленький, напечатанный на 3D-принтере, называем пенал, пряник, соответственно, потому что по виду они похожи. Довольно-таки простые производства, так сказать. Сюда взрывчатое вещество, пластид, гексоген, собственно, что помягче, детонатор и накольничек. Все это вставляется. Можно скидывать, вставляется ЧК и сюда, чтобы накольничек вот не упал. Далее раскидывается вручную, снимаются чеки, раскидывается вручную, либо с БПЛА, и идет при нажатии 0,5 кг, высвобождается накольник, бьет по детонатору, и все, подрыв. Все это механическое воздействие здесь еще проще. Взрывчатое вещество, опять же, пластид, что помягче, можно разместить. Детонатор маленький, МД, туда накольничек, иголка, там еще что-то. Наступаешь, прожимается детонатор, и подрывается взрывчатое вещество.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он

наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Радио. Харьков Z. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио Харьков-Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкая, Новоселовка, Криновка и Романки. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 330 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Ситуация на передовой свидетельствует о приближении России к успешному завершению специальной военной операции. Об этом заявил Ньюс.ру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России. Но ни Украине, ни США на самом деле это все не нужно. Штаты продолжают снабжать киевский режим оружием, обучать его солдат. Наверное, так не поступали бы те, кто в реальности хочет мира. Зеленский вертится как уж на сковороде, придумывая все новые причины тому, что не собирается ни с кем ни о чем договариваться. Судьба противостояния в наших руках. Конфликт немедленно закончится, если мы заставим Киев капитулировать. Никакого другого решения здесь быть не может, уверен Журавлев. Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению. Он также пояснил, что вооруженные силы России наступают по всем направлениям. Западным странам необходимо безотлагательно приложить всевозможные усилия для урегулирования текущего конфликта на Украине. Об этом заявил в социальных сетях подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он подчеркнул, что следует как можно скорее добиться урегулирования российско-украинского конфликта непосредственно путем переговоров. Эксперт полагает, что недавние удары и заявления России в целом указывают на то, что происходит в данный момент нечто иное, и потому конфликт может вскоре заметно обостриться, а возможно и даже выйти из-за пределы Украины. Дэвис отметил, что киевскому режиму нужно отказываться от ожиданий победы над Россией, поскольку ситуация никогда не сложится таким образом, чтобы Москва проиграла. На Украине курсантов летнего вуза отправляют в зону боевых действий из-за дефицита солдат на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. На фоне колоссальных потерь ВСУ в Краснопольском районе украинское командование пытается удержать районный центр в первую очередь за счет живой силы сводной стрелковой бригады ВВС, отметил собеседник агентства. По его словам, участие военнослужащих рот охраны и обеспечения военной авиации Украины стало обыденной практикой с 2024 года. Однако теперь боевые группы стали формироваться за счет курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. И судя по некрологам, подразделения курсантов уже понесли первые потери, отметил источник в российских силовых структурах.
0: Харьков-Зет. Нас слушают. Нам доверяют.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Коль. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Креница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Последние цели, по которым мы работали, это беспилотные летательные аппараты разведывательного типа, типа «Шарка», ударного типа. Работы очень много, как бы приходится работать практически круглосуточно. Противник применяет все новые технологии, новые маршруты, новые тактики. Каждый раз приходится под них подстраиваться. Противник начинает использовать очень много беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом. То есть и поэтому очень сложно работать в таких условиях, как бы, но приходится подстраиваться, искать пути решений и очень оперативно это устранять их. Ну, машина очень хорошо их видит все равно, то есть она как бы ей без разницы, что это интеллект, вот, что это простая электричка летит. Вот, то есть она, для нее нет этих различий, то есть она видит цель, она также уничтожает, захватывает, и все, как бы работать можно очень спокойно по ней.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и 381 беспилотных. Пилотный летательный аппарат самолетного типа. Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если главарь киевского режима Зеленский прикажет своим формированиям уйти с территории российских регионов, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя заявление из Киева. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток, мы об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной, однако если Киев будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей. Наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России, добавил представитель Кремля. Напомним, что 29 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова к продолжению переговоров по Украине. Диалог по ситуации на Украине сохраняется, однако переговоры на данный момент поставлены на паузу. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя сообщение о том, что глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи – все до одного места, сказал политолог. Он отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без какой-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку. Соскин добавил, что на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов. «Мы видим, создан уже фронт против Зеленского. Это Чехия, Венгрия, Словакия, Польша», — подытожил Соскин. Напомним, что вчера в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в 4 регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Боевики из отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». В лесных массивах между селами Миропольское и Большой Прикол продолжают пропадать без вести штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Характерно, что значительная часть украинских националистов имеет боевой опыт. В Донбассе и ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах в Харьков области, пишет «Северный ветер». Также сообщается о том, что в Ахтырке Сумской области противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделения 12-21 отдельного батальона поддержки инженерные войска выделено несколько домов в малоэтажной застройке, уточняет «Северный ветер». Напомним, что в Сумской и Харьковской областях действует группировка войск «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию РЭП.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Луганская Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки, тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На СВО я по мобилизации с 22 года. Под награду я получил в 24 году награду Георгиевский крест 4 степени. Мы участвовали в боевых действиях в районе населенного пункта Работино. Сдерживали натиск противника. Благодаря не только нам, там много подразделений было, но тяжелым трудом было отбито Работино. Ребята сидели уже несколько дней без воды, без еды. Мы под плотным огнем противника, под птичками, пробирались к ним, чтобы заменить, накормить, напоить. Также участвовали в эвакуации с линии соприкосновения раненых. 5 человек, по темному уже, на нас шли. Их наши расчеты БПЛА увидели, нас предупредили. Мы открыли огонь, артиллерия нам помогла еще. Собственно, группа была уничтожена, мы отбились. Все выжили без потерь, все хорошо было.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 8 часов вечера. Новости на радио «Харьков-З».
1: Здравствуйте, в эфире новости. В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск, ЛНР, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленности комплекса, объектом топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромом. Об этом сообщает Минобороны. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых объединение Абрис-ПТ, предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», авиационное общество «Завод Маяк», государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территориальные центры комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цеха машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям УПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура шести военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Удар ВСУ по Старобельску в ЛНР стал точкой невозврата. Об этом в беседе с Russia Today заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему не знакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло. Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага, заявил Слуцкий. Он сообщил, что проведенное расследование подтвердило. Атака 16 беспилотников, запущенных из Харьков области, было тщательно спланированным военным преступлением. По его словам, военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ осознанно нацелились на общежитие, где находились дети. Обнаруженные на месте трагедии элементы антенн Starlink и детали БПЛА, произведенные в странах НАТО, ясно указывают на тех, кто несет ответственность за это массовое убийство, подчеркнул Слуцкий. Он также сообщил, что с 2014 года ВСУ атаковали более 2000 учебных

0: заведений Российской Федерации. Он добавил, что удар по Старобельску является продолжением многолетнего системного террора против детей. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Брянской, Курской, Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, вследствие удара ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ранены 4 человека. В Курской области в результате украинской вооруженной агрессии в Беловском и Льговском районах пострадали 3 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в городе Валуйки при детонации беспилотника мирный житель получил ранение. В поселке Красная Яруга Красноярского округа от удара БПЛА ранены 3 человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении следкома.
1: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодец. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если скажут командир идти дальше, то, конечно, мы пойдем дальше. Поначалу наш полк не работал на FPV, когда я приехал. Мы все работали на стрелах, на ПЗРК, на вербах, то есть ракеты пускали. Но все сейчас стали переходить понемногу на FPV, потому что это более экономичный вариант для работы по беспилотникам. То есть ракета намного дороже стоит и экономичнее работать в FPV. И практичнее, и экономичнее.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня ранним утром боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по рейсовому автобусу «Москва-Симферополь». В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли 7 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Пушилин. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад Национальной гвардии, штурмового полка в районах Ивановки, Гулева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место украинской атаки на студенческое общежитие в Старобельске. Об этом лиц сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Делегатам Международного комитета Красного Креста была представлена возможность детально осмотреть место трагедии. Они были допущены в комнаты погибших и раненых студентов в разрушенном общежитии. Классы и учебные помещения учебного корпуса Старобельского филиала Луганского педагогического университета, помещения Старобельского колледжа проинформировал Мирошник. Он отметил, что западные партнеры Киева хотят как можно быстрее забыть факт удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. «Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история с ударом ВСУ по колледжу, как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше. Вот это мы не дадим забыть. Мы не дадим забыть погибших детей и совершенные чудовищные преступления», — сказал Мирошник. Напомним, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус педуниверситета. На момент атаки там находилось 86 человек, включая детей от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек. Власти ЛНР установили имена всех погибших, еще 65 человек.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответит за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Мскадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Великое начинается с детства. Это не просто лозунг. Это начало большого сильного пути длиною в целую жизнь.
2: Мечта стать военным врачом родилась еще за школьной партой. А так как желание ребенка искреннее и сильное, я исполнил свою мечту, неуспешно помогая людям при выполнении боевых задач на линии боевого суда.
3: Когда-то я был мальчишкой, который бегал во дворе с игрушечным танком и мечтал о службе в армии. Сегодня я отвечаю за людей, за танки, на которых мы защищаем нашу страну.
1: В 17 лет поступил в военное училище, по окончанию которого попал на службу в Новосибирское ракетное соединение РВСН. Я не просто захотел продолжить династию, я захотел стать боевым офицером.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 9:00 вечера. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск, ЛНР, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленности комплекса, объектом топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромом. Об этом сообщает Минобороны. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых объединение Абрис-ПТ, предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», авиационное общество «Завод Маяк», государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территориальные центры комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цеха машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям УПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Удар ВСУ по Старобельску в ЛНР стал точкой невозврата. Об этом в беседе с Russia Today заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему незнакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло. Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага, заявил Слуцкий. Он сообщил, что проведенное расследование подтвердило. Атака 16 беспилотников, запущенных из Харьков области, было тщательно спланированным военным преступлением. По его словам, военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ осознанно нацелились на общежитие, где находились дети. Обнаруженные на месте трагедии элементы антенн Starlink и детали БПЛА, произведенные в странах НАТО, ясно указывают на тех, кто несет ответственность за это массовое убийство, подчеркнул Слуцкий. Он также сообщил, что с 2014 года ВСУ атаковали более 2000 учебных заведений Российской Федерации. Он добавил, что удар по Старобельску является продолжением многолетнего системного террора против детей. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей.

0: Брянской, Курской, Белгородской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, вследствие удара ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ранены 4 человека. В Курской области в результате украинской вооруженной агрессии в Беловском и Льговском районах пострадали 3 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в городе Валуйки при детонации беспилотника мирный житель получил ранение. В поселке Красная Яруга Красноярского округа от удара БПЛА ранены 3 человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Харьков Z. Малиновое сердце России.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов. Об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: возвращается.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.
3: Первый шторм зашел с восточной стороны, заходили мы. Хитрости проявляли тем, что иногда просачивались через сквозь боевые порядки. По одному, по два заходили с тыла, прочищали себе дорогу. Вот такими моментами, не афишируя нигде, грубо говоря, ночью работали. Опять же, защищенные средства, противодронные, одеяло использовали, пончо. Таким образом мы заходили. Вокруг населенника все было ископано, очень глубокие траншеи, все в зеленках. Была железная дорога, с двух сторон лесополки густые. Это очень хороший укреп был, такой, в который приходилось неоднократно заходить и заходить, заходить.
1: Земля, воздух, где работаем?
2: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 133 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если главарь киевского режима Зеленский прикажет своим формированиям уйти с территории российских регионов, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя заявление из Киева. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток, мы об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной, однако если Киев будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей. Наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России, добавил представитель Кремля. Напомним, что 29 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова к продолжению переговоров по Украине. Диалог по ситуации на Украине сохраняется, однако переговоры на данный момент поставлены на паузу. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя сообщение о том, что глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи – все до одного места, сказал политолог. Он отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без какой-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку. Соскин добавил, что на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов. «Мы видим, создан уже фронт против Зеленского. Это Чехия, Венгрия, Словакия, Польша», – подытожил Соскин. Напомним, что вчера в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе, возмездие за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в 4 регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Боевики из отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». В лесных массивах между селами Миропольское и Большой Прикол продолжают пропадать без вести штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Характерно, что значительная часть украинских националистов имеет боевой опыт. В Донбассе и ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах в Харьков области, пишет «Северный ветер». Также сообщается о том, что в Ахтырке Сумской области противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделения 12-21 отдельного батальона поддержки инженерные войска выделено несколько домов в малоэтажной застройке, уточняет «Северный ветер». Напомним, что в Сумской и Харьковской областях действует группировка войск «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию РЭП.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Запорожская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Калина. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад терробороны в районах населенных пунктов Орехов, Григоровка, Преображенка и Червоная Криница Запорожской области. На этом направлении уничтожено до 45 украинских боевиков, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районе населенного пункта Комсомольская Запорожской области, а также нескольких районах Днепропетровской области. Противник потерял более 455 укронацистов, две боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США. В Запорожской области уничтожены пункты управления БПЛА украинских боевиков, об этом сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» нанесли точечные удары по пунктам управления вражеских БПЛА. Уничтожены антенны, места запуска дронов, а также расчеты операторов. На юго-востоке Энергодара планируют разместить новую жилую и общественную застройки, многоквартирный дом, детский сад, школу и торговый центр. Об этом сообщила пресс-служба Единого института пространственного планирования Российской Федерации. Также планируют благоустроить городской парк и бульвар, озеленить внутридворовые территории, жилой застройки и социальных объектов, обустроить детские и спортивные площадки и площадки для отдыха. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я водитель с многолетним стажем, на гражданке работал водителем. Вот, катался по всей стране, столкнулся в армии с КАМАЗом. Ну, машина, конечно, бесценная в плане ремонта. Всегда вывезет. Тьфу-тьфу-тьфу, за 3 с лишним года никогда не подводила. Ну, я думаю, как и на гражданке, логистика, это, ну, ее никто не может отменить. Это жизнь. Также и у нас, у военных, все то же самое. Доставляем продукты, ну все, боеприпасы. Без нас никак. Каждый водитель, я знаю, у нас лично в подразделении работает на 100%.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Z. В Москве 10 часов ночи. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов. Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкая, Новоселовка, Криновка и Романки. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял более 330 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Ситуация на передовой свидетельствует о приближении России к успешному завершению специальной военной операции. Об этом заявил Ньюсру первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Политики предполагают, что украинский конфликт может быть скоро прекращен, исходя из обстановки на линии фронта, которая, надо сказать, в целом благоприятствует России. Но ни Украине, ни США на самом деле это все не нужно. Штаты продолжают снабжать киевский режим оружием, обучать его солдат. Наверное, так не поступали бы те, кто в реальности хочет мира. Зеленский вертится как уш на сковороде, придумывая все новые причины тому, что не собирается ни с кем ни о чем договариваться. Судьба противостояния в наших руках. Конфликт немедленно закончится, если мы заставим Киев капитулировать. Никакого другого решения здесь быть не может, уверен Журавлев. Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне проведения спецоперации складывается так, что можно говорить о близости к ее завершению. Он также пояснил, что вооруженные силы России наступают по всем направлениям. Западным странам необходимо безотлагательно приложить всевозможные усилия для урегулирования текущего конфликта на Украине. Об этом заявил в социальных сетях подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвид.

0: Он подчеркнул, что следует как можно скорее добиться урегулирования российско-украинского конфликта непосредственно путем переговоров. Эксперт полагает, что недавние удары и заявления России в целом указывают на то, что происходит в данный момент нечто иное, и потому конфликт может вскоре заметно обостриться, а возможно и даже выйти за пределы Украины. Дэвис отметил, что киевскому режиму нужно отказываться от ожиданий победы над Россией, поскольку ситуация никогда не сложится таким образом, чтобы Москва проиграла. На Украине курсантов летнего вуза отправляют в зону боевых действий из-за дефицита солдат на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. На фоне колоссальных потерь ВСУ в Краснопольском районе украинское командование пытается удержать районный центр в первую очередь за счет живой силы сводной стрелковой бригады ВВС, отметил собеседник агентства. По его словам, участие военнослужащих рот охраны и обеспечения военной авиации Украины стало обыденной практикой с 2024 года. Однако теперь боевые группы стали формироваться за счет курсантов Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. И судя по некрологам, подразделения курсантов уже понесли первые потери, отметил источник в российских силовых структурах.
1: Харьков Z. Нас слушают. Нам доверяют.

улиц в тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы.

улиц в тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине

тишине руки, отзвуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: Радио «Харьков-Зет». Новости регионов. Луганская республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Украинский беспилотник атаковал пожарную машину в Лисичанске, об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛНР. Дежурный караул следовал к месту пожара в поселке городского типа Мирная долина. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник. К счастью, спасатели ведомства не пострадали. Повреждения получила левая сторона автомобиля, отсек пожарно-технического вооружения, говорится в сообщении. Единый институт пространственного планирования Российской Федерации предложил построить две школы, два детских сада и дом культуры в районе улицы Заводской в Рубежном. Об этом сообщила пресс-служба института. Кроме того, планируется восстановить стадион имени Виноградова, а также построить физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн и зал легкой атлетики. Прогнозируемые заморозки в ЛНР в конце мая не начались, поэтому озимые яровые культуры уцелели, сообщила агроном Луганского территориального отдела Донецкого филиала Россельхозцентра Татьяна Дзюба. Аграрии и дачники всерьез опасались заморозков. Подросли томаты, огурцы и другие овощи. Пшеница и другие культуры уже находятся в стадии колошения. В этот период им может нанести вред даже небольшой заморозок. Лет 40 назад в июне были сильные заморозки. Тогда пшеница и ячмень серьезно пострадали, отметила агроном. Основной этап сдачи единого государственного экзамена стартовал в ЛНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики. Основной этап сдачи единого государственного экзамена в ЛНР и по всей России начался 1 июня 2026 года и продлится до 9 июля. Важное изменение – теперь экзамены не могут стартовать раньше 1 июня. Это правило закреплено нормативно на последующие годы, сообщили ведомстве. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: За отвагу Жукова, ну и СВО за выполнение боевых задач. В эвакуации много участвовал, да, вывозил и раненых, вот, и так завозили, ротировали, плюс завозили и продовольствие, и БК, ну а МТЛБ, эвакуации техники было.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Он ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга, за все, друг мой. Офицеры России в ответе, вновь умыты росою день. Птичьей трелью в листве проснется долей лучшей для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза.

когда-то и песни напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

и у края сказать слова. По-мужски, коротко и скупо презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза. Не уроним мы блага, не пустые слова. Для нас долг и присяга, мы с небес благодарность потомков услышим. Снимут фильмы когда-то и песни напишут офицерам, что честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили.

ненавижу офицерам, что честно России служили и красиво ушли. Хоть и мало пожили.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Сегодня ранним утром боевики ВСУ нанесли удар беспилотникам по рейсовому автобусу Москва-Симферополь. В результате трагедии, произошедшей в Енакиево, погибли 7 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым, написал Пушилин. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад Национальной гвардии штурмового полка в районах Ивановки, Гулева, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белецкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Цезарь» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Делегация Международного комитета Красного Креста посетила место украинской атаки на студенческое общежитие в Старобельске. Об этом ЛИД сообщил посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Родион Мирошник. Делегатам Международного комитета Красного Креста была представлена возможность детально осмотреть место трагедии. Они были допущены в комнаты погибших и раненых студентов в разрушенном общежитии. Классы и учебные помещения учебного корпуса Старобельского филиала Луганского педагогического университета, помещения Старобельского колледжа проинформировал Мирошник. Он отметил, что западные партнеры Киева хотят как можно быстрее забыть факт удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. «Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история с ударом ВСУ по колледжу, как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше. Вот это мы не дадим забыть. Мы не дадим забыть погибших детей и совершенные чудовищные преступления», — сказал Мирошник. Напомним, что в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус педагогического университета. На момент атаки там находилось 86 человек, включая детей от 14 до 18 лет. В результате теракта погиб 21 человек. Власти ЛНР установили имена всех погибших, еще 65 человек.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Харьковская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости в студии София Колесникова. В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием двух механизированных, двух мотопехотных бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бугаевка, Рубежная, Котовка, Богодухов и Белый колодезь. Противник потерял до 205 боевиков, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-миллиметровую гаубицу М-101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Вишневка, Харьковской области, а также нескольких районах ДНР. Противник потерял более 180 боевиков, 16 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Украинские операторы БПЛА атаковали своих сослуживцев, сложивших оружие в Харьковской области, но российским военным удалось их эвакуировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Заградотряды ВСУ действуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача – остановить бегство украинских военных с позиции. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты. Они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования, говорится в сообщении. Киевские боевики похищали из домов жителей Волчанска до его освобождения советские награды и другие ценные вещи, а также мебель и технику. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местного жителя. Искали вначале ордена, медали военные, только не юбилейные брали, а именно боевые награды. Часы кто-то собирал, монеты, марки даже брали поначалу, а потом все понаехали, телевизоры брали, кровати даже разбирали, возили. Сдают, а там кто-то перепродает, говорится в сообщении. Очевидец отметил, что украинские боевики также взламывали гаражи и угоняли машины. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Все равно не смогут они сделать что-то колоссальное против нас. Я думаю, со временем, как бы оно ни происходило, все равно будет победа за нами. Мы участвовали в наступлении, взятии одного населенного пункта. Ну, не буду говорить какого населенного пункта. И надо было поддержать ребят огнем, пока они пытались подползти к населенному пункту. Мы разбирали блиндажи, уезжали, отрабатывали, тем самым давали возможность ребятам более безопасно это сделать и отвлечь внимание на себя. И там не только, конечно, мы участвовали, также и артиллерия участвовала. Произошло так, к счастью, что без единой потери взяли населенный пункт, хотя он хорошо оборонялся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: и нет пути назад. Так чем с тобой нам на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы. В Москве 11 часов ночи. Новости на радио «Харьков-З».
2: Здравствуйте, в эфире новости. В ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск, ЛНР, где в результате нескольких волн ударов БПЛА по колледжу погиб 21 воспитанник и еще 42 человека получили ранения, а также другие террористические атаки по гражданской инфраструктуре, вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленности комплекса, объектом топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромом. Об этом сообщает Минобороны. В результате удара высокоточным оружием в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых объединение Абрис-ПТ, предприятие радиоэлектронной промышленности, специальное КБ «Спектр», авиационное общество «Завод Маяк» и государственная компания «Укрспецэкспорт». Также в Киеве поражены 3 территории реальных центров комплектования ВСУ. В Запорожье нанесено поражение цеха машиностроительного завода имени Амельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич». В Днепропетровской области поражено предприятие, выпускающее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр. В Харьковской области нанесены удары по трем предприятиям УПК, в том числе Харьковскому государственному авиационному предприятию и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ. В Сумской области нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». Также поражены предприятия военной промышленности в Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктура 6 военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях. Удар ВСУ по Старобельску в ЛНР стал точкой невозврата. Об этом в беседе с Russia Today заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему не знакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло. Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага, заявил Слуцкий. Он сообщил, что проведенное расследование подтвердило. Атака 16 беспилотников, запущенных из Харьковской области, было тщательно спланированным военным преступлением. По его словам, военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ осознанно нацелились на общежитие, где находились дети. Обнаруженные на месте трагедии элементы антенн Starlink и детали БПЛА, произведенные в странах НАТО, ясно указывают на тех, кто несет ответственность за это массовое убийство, подчеркнул Слуцкий. Он также сообщил, что с 2014 года ВСУ атаковали более 2000 учебных заведений Российской Федерации. Он добавил, что удар по Старобельску является продолжением многолетнего системного террора против детей. Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей Брянской, Курской, Белгородской областей, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Брянской области, вследствие удара ВСУ по поселку Суземка погиб мирный житель, ранены 4 человека. В Курской области в результате украинской вооруженной агрессии в Беловском и Льговском районах пострадали 3 мужчин. По данным оперативного штаба Белгородской области, в городе Валуйки при детонации беспилотника мирный житель

0: получил ранения. В поселке Красная Яруга Красноярского округа от удара БПЛА ранены 3 человека. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
1: Харьков Z. Радио, которое нас объединяет.

вернулся домой в Ордино. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет по дну.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Херсонская область.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области. Такое заявление сделал депутат Госдумы Андрей Колесник. ВСУ ответит за российских детей по полной. Пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей – последнее, что можно делать в этом мире, отметил Колесник. Напомним, 31 мая укронацисты нанесли удар по Геническу. В результате вражеской атаки погиб 6-летний ребенок и ранены 11 человек. Операторы FPV-дронов 49-й общевойсковой армии группировки войск Днепр уничтожили блиндаж укронацистов в правобережной части Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил оператор с позывным «Дух». Наши разведчики обнаружили жилой блиндаж противника, обратили внимание на него благодаря антенне Starlink на крыше. Мы по ней отработали, уничтожили. После этого стали наблюдать за этим местом. Выявили, что противник начал обкладывать входы в блиндаж зелеными и белыми мешками с песком. Полетели и отработали тяжелыми снарядами, поразили, отметил военнослужащий. В Геническе почтили память детей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Траурная церемония прошла у братской могилы, где во время войны фашисты расстреляли сотни мирных людей. Цветы возложили депутаты областной думы и представители различных ведомств региона. Трагедия накануне показала, что мы снова боремся с бесчеловечным врагом. Наша обязанность напомнить о каждом погибшем ребенке и делать все, чтобы подобное больше не повторялось, подчеркнул губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Юные жители Херсонской и Сахалинской областей обменялись опытом в сфере защиты экологии. Скадовский лесхоз организовал онлайн-встречу для школьников двух регионов. Ребята из Сахалинской области рассказали о своих экологических проектах, а учащиеся херсонщины презентовали инициативы по восстановлению лесов, благоустройству территорий и уходу за саженцами. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Радио Харьков Зет.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Вот даже из недавнего у нас один из боевых товарищей, ему повезло чудом, на крайнем, получается, боевом задании наступил на край противопехотной мины, разорвал напашник, штаны, но сам чудом остался жив. Он показал фотографии, на самом деле, показал эти даже штаны, так получилось, говорит, не знаю как, повезло.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

Русский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам подготовки и площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 133 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Конфликт на Украине может завершиться до конца суток, если главарь киевского режима Зеленский прикажет своим формированиям уйти с территории российских регионов, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя заявление из Киева. Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток, мы об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, сказал Песков. Он подчеркнул, что Россия все еще сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной, однако если Киев будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений, спецоперация будет продолжаться до достижения всех целей. Наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима, по Киеву, по другим городам, как об этом говорилось в недавнем заявлении Министерства иностранных дел России, добавил представитель Кремля. Напомним, что 29 мая президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического решения конфликта и готова к продолжению переговоров по Украине. Диалог по ситуации на Украине сохраняется, однако переговоры на данный момент поставлены на паузу. Союзники Украины проигнорировали все просьбы Владимира Зеленского о помощи, об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя сообщение о том, что глава киевского режима написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Этот удар показал, что все призывы, крики эти Зеленского о помощи – все до одного места, сказал политолог. Он отметил, что Киев сейчас практически полностью остался без какой-либо помощи со стороны Запада, что крайне серьезно влияет на обстановку. Соскин добавил, что на самого главу киевского режима оказывают давление лидеры некоторых европейских стран, которые выступают категорически против вступления Украины в ЕС и крайне недовольны политикой Киева по целому ряду вопросов. «Мы видим, создан уже фронт против Зеленского. Это Чехия, Венгрия, Словакия, Польша», – подытожил Соскин. Напомним, что вчера в Минобороны России сообщили об очередном массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в 4 регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области. Боевики из отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» продолжают гибнуть в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Информация об этом размещена в телеграм-канале группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации «Северный ветер». В лесных массивах между селами Миропольское и Большой Прикол продолжают пропадать без вести штурмовики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Характерно, что значительная часть украинских националистов имеет боевой опыт. В Донбассе и ранее выполняли задачи инструкторов на полигонах в Харьков области, пишет «Северный ветер». Также сообщается о том, что в Ахтырке Сумской области противник активно размещает личный состав ВСУ в многоквартирных жилых домах. В частности, для подразделения 12-21 отдельного батальона поддержки инженерные войска выделено несколько домов в малоэтажной застройке, уточняет «Северный ветер». Напомним, что в Сумской и Харьковской областях действует группировка войск «Север». За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 195 военных, танк, 22 автомобиля, орудия полевой артиллерии и станцию РЭП.

0: Радио Харьков Z. Новости регионов. Донецкая Республика.
1: Здравствуйте, в эфире новости, в студии София Колесникова. Два человека погибли, еще четверо пострадали в ДНР из-за агрессии укронацистов, об этом пишет Донецкое агентство новостей. Один из погибших подорвался в результате детонации не разорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Горловке. Другой подорвался на взрывоопасном предмете в Старомихайловке, говорится в сообщении. Все подробности уточняются. В результате активных решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированием 5 механизированных мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Рай, Александровка, Роскошная и Константиновка. На этом направлении противник потерял до 120 боевиков, 2 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 19-летний житель Донецка задержан за оправдание терроризма в соцсетях. Об этом сообщили в ФСБ России по ДНР. В социальных сетях парень оправдывал террористическое формирование и призывал к ракетным ударам по ДНР. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму. В центре Макеевки завершают капремонт детского сада, пишет Донецкое агентство новостей. Он рассчитан на 220 детей. Здание, прилегающее к нему территория, модернизированы по современным условиям. Думаю, что он откроется до 1 сентября, отметила временно исполняющая полномочия главы городского округа Макеевка Юлия Иванова. И на этом пока все. Оставайтесь с нами.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Были подбиты буром с очень маленького расстояния, покинули технику, получили контузии, ранения незначительные, больше всего досталось механику. Когда вылезли из техники, отошли буквально 5-10 метров, более-менее начали в себя приходить, поняли, что механик, к сожалению, не смог вывести. Вернулись, начали доставать, эвакуировали его, получили ему сильные ожоги, осколочные ранения, несмотря на свои там повреждения, отправили его в первую очередь. Но, к сожалению, погиб. И вот за то, что не оставили, не побоялись лезть обратно, вытаскивать там горящий танк, за это вручили. В любом случае, каждый своего товарища, он повел, не бросил эту ситуацию. Но командование так и считало, что надо наградить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Отец, расскажи мне о прошлой войне. Прости, что прошу тебя снова и снова. Я знаю,

Отец, расскажи мне о прошлой войне. Отец, расскажи мне о друге своем. Мы с ним уже больше не встретимся в мае. Я помню, как с другом вы пели вдвоем военные песни притихнувшей маме. Отец, расскажи мне о прошлой войне.

Белой ночью бегут олени, и синеют сплошные льды, а на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы, ребята, 70-й широты, ведь мы

0: И нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.
1: Радио «Харьков Z».

пусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

утра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

день закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый, лет 17 ему.

света добрых слов не слыхал. Знал он горькое лихо, знал безрадостный труд.

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на землю упал.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало,

0: Харьков Зет. Музыка для сердца и души.
1: Наша память пробита на вылет. Наша гордость хрустит под прикладом. Если мужество нас не покинет,

0: Не спеши, снегопад.
1: Радио Харьков Z.

времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут.